0: Знаешь, что я еще скажу?
1: Viva la rock and roll!
0: Viva la vie! Viva la Zagre! Ja sam inače građan Zagreba.